И спасибо и души наши, слава Вышнему Богу на земле будет, благоволение, слава Вышнему Богу на земле будет. Господи, губы мои, открой уста мои, исповедь всякий хвалу.

Патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кира Володимира, и за Богу любимого епископа нашего Миколу, честное пресвитерство, христиан, диаконство,

Засвятишо Саинского Херея и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю